всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: жаргона.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

день и каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: на востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Никита и Мария.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: лакшери оптика Barnett. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Barnett. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
3: 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: What it do, baby boy?

столице 12 часов дня. Мне тут недавно сказали, что надо выходить из зоны комфорта, так вот я вышел. Оказалось, там дорого, шумно и люди. Вернулся обратно с этого часа. С тобой Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio. Teddy Swims, Mr. All, откроет эти же.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Ну, а вообще, мне нравится идея, что чувство иногда очень похоже на банковский счет. Сначала вкладываешь все, что есть, потом начинаешь считать проценты, а в какой-то момент обнаруживаешь. Секунду, эмоциональный баланс почему-то отрицательный. И ведь самое обидное, что справку о закрытии таких отношений никто не выдает. Ну, есть один плюс, знаете, практически кэшбэк.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а я предлагаю сделать вклад в хорошее настроение и обналичить твои любимые треки. Ближе к концу часа Шимза «Fire on the Dance Floor». Чуть ранее «Акмаль», «Любовная».
2: Body в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут.
0: Ну, а сразу после рекламы Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Есть решения, которые мы принимаем очень долго, сравниваем варианты, советуемся с друзьями, составляем таблицу плюсов и минусов. А есть решения, после которых говорим, ну, посмотрим, что будет. Рулет от Кэтс Перри как раз про второй. Иногда немного риска действительно делает жизнь интереснее. Главное, чтобы фраза «живем один раз» не звучала перед оформлением кредита.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а я готов поделиться с вами лучшими треками без всяких долговых обязательств. Сразу после рекламы Шимза с работой Fire on the Dance Floor. Далее не лето счастливым, ну а завершим эти музыкальные 60 минут вместе с Сергеем Лазаревым и треком «В самое сердце».
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры, центр шум, арт-кластер Таврида, сообщество создано молодыми и форумы Росмолодежи. Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lafradio.ru.
10: 18+.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+. We'll be right back.

0: столицей час дня. Если все вокруг кажется тебе необычным и новым, значит, в твоей жизни наступил период фреш. Осень фреш, Дима Вебер фреш, Love Radio, фреш тайм.
1: Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это твой час. Fresh Time.
0: Привет всем, кто готов к мощному музыкальному разгону. Забудьте про сон, ведь этот час перевернет ваш плейлист. Впереди 60 минут чистого кайфа и контрастов сегодня в программе «Треки-вирусы». Захватившие ленты соцсетей, дерзкие новинки от наших фрешменов и свежие дропы от мировых звезд. Кстати, обычно в этой программе вас встречает мой коллега Макс Абдулин. Но сегодня у Макса день рождения, поэтому, друзья, скажем Максу спасибо за его классный эфир и пошлем всей страной наши поздравления. Макс, с праздником! Ну а мы погнали и начинаем мы с большой новинки. Забавно, но этот громкий электронный хит изначально задумывался как тихая грустная баллада. Вокалистка Саша написала его во время своей первой поездки в Лос-Анджелес, а главные тяжеловесы американской ADM-сцены Маршмелло и Иллениум превратили его в разрывной стадионный гимн. Встречаем самый обсуждаемый свежий релиз этой недели. Close My Eyes. Fresh Time.

0: Ну что за драма, что за накал? Только что отгремела Фаузия со своим разрывным хитом Unethical. Девушка, кстати, ушла от крупного лейбла и стала независимой артисткой, буквально доказывая своему продюсеру и заодно своему реально бывшему, кого не потеряли. Трек буквально переводится как аморально, и судя по тому, что он собирает по 1 000 000 стримов в день, знаете, разбивать сердца в музыкальной индустрии — это невероятно прибыльный стартап. Но хватит на сегодня токсичных страданий, давайте перейдем к настоящему чистому романтизму. Прямо сейчас мы разворачиваем наши качели в сторону отечественного фрешмен-рынка. Если ваш парень до сих пор не может связать двух слов, чтобы признаться в чувствах, просто включите ему свежий альтернативный поп-сингл от парня с самым аппетитным псевдонимом в индустрии. Грильяж. Новинка называется. Без лишних намеков. Люблю тебя. Максимально нежный вайб, обволакивающий биты и идеальный саундтрек для ваших вечерних поездок. Ловите премьеру. Греемся под Грильяж.
1: Fresh time.

Это был абсолютно свежий только что SPG сингл You and I, Me and You от Дэвида Гетты и его главного протеже Хайптона. Между прочим, их коллаборация началась абсолютно банально. Парень просто скинул Мэтру демку в соцсетях, а сегодня они выпускают совместные треки один за другим. И судя по этому релизу, Гетта на пенсию вообще не собирается. Стадионный вайп у него по-прежнему на максимуме. Ну а мы держим темп, прямо сейчас открываем окно в Европу. Три трека, которые разрывают европейские чарты. Начинаем с долгожданного соло от участницы Blackpink. Прекрасная Джисо вырвалась в наш эфир с дэнс-поп-синглом «Клик». Трек о той самой мгновенной искре между людьми уже вовсю вирусится в сети. Ловите свежий ритм и сочный синти-бас прямо сейчас.

Ее коллега по группе «Неудержимая Лиса» вернулась к дерзкому рэп-звучанию и передает музыкальный привет родному Таиланду. Сингл «Савади Каз» за пару дней собрал миллионы прослушиваний. Оценим качающий дроп.

Ну и напоследок оценим красивый камбэк. Легендарная Натали Имбруглия заглянула в Евросаунд со стильным электропоп-треком «Алгоритм». Певица иронизирует над нашей зависимостью от гаджетов. Откладываем смартфон, ловим правильный музыкальный алгоритм.

Только что я познакомил тебя с тремя европейскими новинками, которые захватили чарты в европейских странах. Делай громче, это Fresh Time на Love Radio. С тобой Дима Вебер.

Ну а прямо сейчас мы возвращаемся на волну Love Radio, Fresh Time, Дима Вебер здесь, и я готов представить свежий горячий трек от Holiday Boy, Never Die. Для этого релиза Ваня решил пойти на безумно смелый эксперимент и записал сингл полностью на английском языке. Новинка называется Never Die, и это чистый, концентрированный стиль. Артист презентовал ее как трепетный подарок на день рождения своему продюсеру Ульяне Банали. Но в итоге осчастливил и миллионы фанатов, как мы видим. Сингл звучит настолько глубоко, атмосферно и дорого, будто это саундтрек к какому-то голливудскому нуару. Fresh Time.

Улетаю от Эльман и загадочного инкогнито Directorals. Большая премьера и свежий трек. И знаете, что самое интересное? Пока мы наслаждаемся этим космическим припевом, в сети не утихают жаркие споры. Слушатели разделились на два лагеря. Одни уверены, что это коллаборация двух талантливых людей, а другие на полном серьезе утверждают, что Directorals — это вообще не человек, а искусственный интеллект. В общем, и контент у него слишком идеальный, и образ как будто бы цифровой. Сам артист уже устал отбиваться от теории заговора и доказывать, что он абсолютно реален, но как бы то ни было, знаете, Эльману удалось создать настоящий хит будущего, где технологии или реальный талант звучит просто до мурашек. Ну, а мы с вами от больших звезд и кибердискуссий двигаемся дальше. Время открывать новые имена, которые прямо сейчас штурмуют чарты исключительно своими силами. Встречайте тройку самых ярких и перспективных фрешманов русскоязычного музыкального пространства. Стартуем с невероятно атмосферного и глубокого дропа от Шада. Ее сингл «Река» — это стильный, обволакивающий поп с гипнотическим ритмом. Настоящая аудиотерапия для тех, кто хочет отпустить все лишнее, мысли и просто плыть по течению крутой реки. Оцениваем прямо сейчас.

Ну а прямо сейчас переключаем скорость. В эфире самый бодрый, колоритный релиз недели. Рэпер Юджи Има выкатил сингл «Тамам». Трек с восточным вайбом, стамбульским настроением и кучей ироничных панчей про соцсети. Уже вирусится по полной. Делаем громче и ловим этот качающий ритм.

Закрываем этот блок чистым концентрированным романтизмом от артиста с говорящим псевдонимом Тима Осадок. Презентовал сингл «По уши в тебя влип». Это гитарный поп-трек про бессонные ночи и ту самую сильную влюбленность, от которой кружится голова. Слушаем, пока сами не выпали в осадок.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

Раз, два, три, четыре, пять. Мы продолжаем зажигать. Только что отгремел сумасшедший вирусный хит от Дати 1, 2, 3, 4, 5, под который в соцсетях не станцевал, ну, разве что ленивый. Если вы до сих пор путаетесь в этой несложной математике, просто сделайте наш эфир погромче, мы быстро вас научим правильному ритму. Ну, а мы теперь давайте кардинально сменим локацию, откладываем танцы и отправляемся в глубокий неоновый ночной заезд. Прямо сейчас на наших радарах появляется британский продюсер Имел Энджел. Самое забавное, что в сети этот парень вообще позиционирует себя не просто как музыкант, а как настоящий мастер рейки, который заряжает свои треки исцеляющей энергией. Кажется, это работает. Его гипнотический дипхаус-сингл Bad Times моментально завирусился и стал главным неофициальным гимном для роликов в стиле «Ночная поездка на авто». Самое время проверить эту аудиотерапию на себе. Имел Энджел, Bad Times. Fresh Time.

Свежайшая новинка, сингл «To Love and To Lose» от британской рок-поп-бутанки Дилан. Если вы вдруг не знали, за этим релизом стоит целая драма. Артистка буквально со слезами на глазах воевала со своим прошлым лейблом, который бесконечно переносил премьеру. Но Дилан отвоевала трек, и эта песня ее чистая, обнаженная исповедь, которую она набрала просто на мобильном телефоне в заметке, стала действительно огромным стадионным хитом. Вот ради этого стоило воевать. Ну, а мы не сбавляем обороты и переходим к музыке, которая не просто залетает в плейлисты, а буквально захватывает наши экраны. Прямо сейчас включаем турборежим и переносимся в тренды наших социальных сетей. Ловите тройку мощнейших треков, под которые соцсети прямо сейчас массово снимают свои видео. Запускаю челлендж и собираю миллионов лайков.

треков. Давайте послушаем, что прямо сейчас разрывает ленты. Первый на очереди — легендарный хит «Right Round» от Флорайда и Кеша. Казалось бы, треку 100 лет в обед, но он снова в топах. Объяснение очень простое. Блогеры запустили ностальгический тренд, где крутят камеру вокруг себя на 360 градусов под припев. Оказывается, старый добрый ускоренный бит — это идеальное топливо для залипательных видео. Послушаем.

второй феномен социальных сетей, горячая латина «Baby You Wow Wow» от Кэрол Джи, Джудалайн и Росовски. Это трек штурмует чарты по одной причине. В его основе лежит культовый, качающий ритм «Кули Дэнс Арадим». Он работает на подсознание. Как только люди слышат это барабаны в ленте, сразу пускаются в пляс.

Хип-хоп Queer on the Creek. Все дело в строчке хуки, где артист шепчет тише-тише на ручье. Соцсети моментально превратили этот шепот в главный мем для видео, где кто-то пытается бесшумно стащить еду из холодильника ночью или тайно уйти из тусовки. Hush.

0: Только что я познакомил тебя с тремя вирусными треками, которые завирусились в сети. Вот такие дела. Ты слушаешь Love Radio. Это Fresh Time. С тобой Дима Вебер.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: Только знаешь, пролетают мимо.
12: Что со мной?
11: Я не замечаю улыбок.
10: Полина Гагарина.
9: Любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.

сильно качающе и очень атмосферно. Только что прозвучал абсолютно свежий трек от Звонкова «Красота». Андрей в очередной раз выдал идеальный, теплый регги-поп-хит, который точно согреет этой осенью. Однозначно добавляем в плейлист. Ну, а мы прибавляем громкость и летим на танцпол. На очереди громкая международная премьера. Легендарные электро-рокеры Роги Трейдс объединились с поп-иконной Дэнни Миноук. Они записали дерзкий, гламурный бенгер, который вернет нас в эпоху неоновых дискотек. Встречаем Rogue Trades, Daniel Minogue и трек Duty Duty Disco.

столице 2 часа дня. Иногда в нашей жизни возникает некая недосказанность, недоделанность, недолюбленность. Но сегодня на календаре прекрасный воскресный день, субботний. Ха-ха-ха. Поймались? Отдыхаем. Love Radio.

0: 5 в эфире Love Radio, работа лампочки. И действительно, ведь некоторые люди появляются в нашей жизни как хорошее освещение, рядом с ними почему-то и настроение лучше, и ты сам себе нравишься больше. Наверное, потому что отношения вообще хорошо проверять не только временем, но и светом. Если рядом внутри становится ярче, то все, оставляем. Ну а если постоянно мигает красным, возможно, это уже не романтика, а аварийная сигнализация.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а следующим треком, который появится в нашем эфире, даем абсолютный зеленый цвет. Ближе к концу часа лирика аутентичная. Чуть ранее тема белорусских мыслей. Ну а вскоре после рекламы Cat's Eye Animal. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Радио.
1: Долго искал других, но все без ответа. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: мне кажется, без этой песни сегодня в эфире не могло не обойтись. Это Имран и Леня, The Weeknd. Выходные действительно удивительное изобретение человечества. 5 дней мы строим планы, кем станем в субботу. Спортсменом, путешественником, человеком культуры. Но наступает суббота, и главным культурным событием для нас становится все-таки перемещение с кровати на диван. Но мне кажется, именно поэтому выходные прекрасны. Хотя бы 2 дня можно никому ничего не доказывать. Даже собственному списку дел.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и уж если лежать на диване, то делать это красиво в ритме Love Radio. Лучшие треки для твоего горизонтального положения. В ближайшие 10 минут лирика аутентична и дати Take Me There.
2: Реклама. В магниту дома за монстроением.

0: Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Лав Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+. Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. We'll be right back.

Москве 3 часа дня. Говорят, что в отношениях важно уметь слушать друг друга, но иногда еще важнее вовремя понять, что человек просто несет ерунду. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте часа. Слушай в

0: музыкальный час продолжает Анотр и 54 Ultra, работа Talk to You. И действительно, мы живем во времена, когда связаться с человеком можно примерно 6 способами за 10 секунд, и вот все равно иногда сидишь полчаса и думаешь, написать или нет. Вот шекспировскому Ромео, знаете, было проще. У него хотя бы не было возможности увидеть, что Джульетта была онлайн 3 минуты назад.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Так, ну и уж если вспомнили классика, то давайте посмотрим, какие треки с драмы шекспировского размаха появятся в ближайшие 40 минут в эфире. Ближе к концу часа. Мод «Мурашками». Чуть ранее Тейлор Свифт «Cruel Summer». Ну а вскоре после рекламы Мари Краймбрери «Нравится жить».
2: Мне все же нравится жить. Рассветом не встречать, окей.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Тейлор Свифт и Cruel Summer только что в эфире Love Radio. И лето в песнях, знаете, действительно выглядит иногда максимально идеально. Закаты, приключения, любовь до утра. А вот в реальности еще же есть жара, метро, комары и человек. У всех есть такой человек, который обещал написать после отпуска. Ну, наверное, поэтому в Cruel Summer так хорошо все работает. Даже самое красивое время года иногда оставляет после себя вопросы. Но зато воспоминания зимой греют. Особенно те, за которые летом было, ну, чуть-чуть стыдно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот за что нам точно не стыдно, так это за треки, которые мы услышим в ближайшие 10 минут. Bieber X, David Guetta, Sad Girls. Ну а завершим час вместе с Мотом и треком «Мурашками».
2: Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте.

0: b.ru.
1: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
2: 18+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Никита и

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

Москве 4 дня. Вообще самооценка очень хрупкая вещь, особенно когда случайно включил фронтальную камеру снизу. Love Radio лучший музыкальный ракурс. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. На старте часа Шакира и Бёрд.

0: Новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Miley Cyrus и работа Buzz Persuade. Этой осенью певица официально открыла абсолютно новую эру. Она полностью отказалась от своей фамилии, устроила масштабный ребрендинг и теперь выступает просто как Miley. Buzz Persuade — один из ее свежих треков. Переводится как «Бас убеждает». И иногда, знаете, действительно, человека невозможно убедить аргументами. Можно приводить факты, цифры, исследования британских ученых. Вот тут вот все бесполезно. Зато включается правильная музыка, хороший бас, и организм внезапно совсем согласен. Вообще, тело, знаете, гораздо честнее головы. Голова еще говорит: я сегодня никуда, а нога уже отбивает ритм.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ложная звезда.
0: Ну и давайте посмотрим, подо что будут двигаться наши ноги в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Севиль, Артик и Асти. Бриллиант. Чуть ранее. Дивак, Slow Down. После рекламы Серябкина, Слава.
2: Слава, слава, я не права.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Музыкальный час на Lock Love Radio продолжает Гейл и работа A, B, C, D, E, F, U. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. С тобой Дим Вебер. Классного дня.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Иногда перемены приходят постепенно, иногда жизнь действительно примерно бьет, прям бам-бам, два удара, и у тебя уже новый человек, новые планы и пароль от Wi-Fi совершенно в другой квартире. Мне вообще нравится эта способность жизни резко менять декорации. Главное в такие моменты сохранять достоинство, ну и хотя бы не забыть забрать зарядку.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вот что мы точно с вами не забудем, так это классные треки на остаток часа. Впереди нас ждет Сивиль, Артик и Асти с работой «Бриллиант». Завершим час с Дженнифер Лопес и работой «Дженни from the Black».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь.

столице 5 вечера. Есть люди, которые говорят: будь собой. На самом деле очень смелый совет, учитывая, что это они нас дома еще в непринужденной обстановке не видели. Дима Вебер, Love Radio, на старте часа Ave, Meet Me in the Dark.

0: Их давно нет рядом, но мозг почему-то хранит их лучше, чем собственные пароли. Помнишь интонацию, походку, какие-то совершенно бессмысленные детали. Так и остается силуэт уже не сам человек, а просто его контур в память. Удивительно, сколько места иногда занимает тот, кого физически рядом уже вообще нет. Особенно, если фотографии ты удалил, а переписку почему-то нет. Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд. Силуэт на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые надолго сохранятся в нашей памяти. Ближе к концу часа Зиверт, Эвер, Директорилс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть ранее Ларин, Тату. Ну а после рекламы The Bowser, Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Ларина, работа Тату. Некоторые встречи, знаете, действительно проходят бесследно. Познакомились, поговорили, забыли имя еще до того, как человек отошел от столика. А другие остаются будто татуировка. Вроде жизнь давно изменилась, а след все еще с тобой. Наверное, сильные чувства вообще плохие специалисты по временному хранению. Главное не путать любовь с татуировкой и не принимать важные решения после полуночи.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а пока Золушка только собирается на бал, надеюсь, она это делает под сопровождение песен на Love Radio. Зиверт, Эвер, Директор Рилс сразу после рекламы. Давай на самый верх. Ну а завершим этот час вместе с Фарреллом Уильямсом и треком Happy.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: 6 по 18 сентября лови в эфире Лав Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? 7.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Москве 6 вечера. Иногда судьба закрывает одну дверь, чтобы открыть другую, а иногда это просто сквозняк, так что не надо романтизировать. Дима Вебер, Love Radio в твоих приемниках, на старте чаша Cat's Eye Animal.

0: Рекорде в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio Whisper. И действительно, есть фразы, которые можно произнести громко, и никто не запомнит, а есть сказанные почти шепотом, после которых человек потом неделю прокручивает разговор в голове. Вообще, громкость и влияние редко связаны напрямую. Это хорошо знают родители, когда произносят твое имя полное и очень тихим голосом. Вот там уже никакого крика не требуется.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки одинаковой громкости, но разного эмоционального настроя. Выбирай любимый, ближе к концу часа Мари Краймбрери, Аморе. Чуть ранее Тукалорс, Примадонна. Ну а после рекламы Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Сердце вообще очень странный навигатор. Ты ему говоришь, нам точно туда не надо. Оно отвечает, маршрут построен. Потом ты приводишь 10 разумных аргументов, вспоминаешь прошлый опыт, тоже бесполезно. Наверное, поэтому любовь и пережила столько веков. Логика каждый раз пытается взять управление, но ее просто пересаживают на пассажирское сиденье. Это Сэм Филд и Окс на волнах Love Radio. My Heart Goes.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Далее в нашем часе появится коллектив The Chemical Brothers, Мэри Крабер из работы Amor, и нас завершим этот час вместе с Дэвидом Геттой, Келли Роланд и работой When Love. Take it over.
2: Реклама. Меньше минуты.

Москве 7 вечера. Главный плюс жизненного опыта – ты уже заранее знаешь, чем все закончится. Главный минус – все равно идешь проверять. Это Лав Радио, с тобой Дима Вебер. На старте часа Тедди Свимс, мистер Ноэрл.

0: Иногда голова действительно уже все решила. Начинаем новую жизнь, идем знакомиться, открываемся, новому организм отвечает: спасибо, я еще полежу. Вообще, my body isn't ready — прекрасная универсальная формулировка. Ею можно объяснить и сложные отношения, и утреннюю тренировку, и приглашение куда-нибудь после 10 вечера. Возраст, увы, приходит незаметно. Сначала тусовки до утра, потом тело не готово. Это Somber, my body isn't ready.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но сегодня, я уверен, наши тела готовы ко многому. Понимание того, что завтра день выходной, дает крыльям за спиной расправиться. Делаем это в компании Love Radio. Ближе к концу часа Сабрина Карпентер, Таист. Чуть ранее Гаязовс Brothers, Санта Лючия. После рекламы Джонни — воздушный сарафан.
2: Танцуй со мной, летай, ай-яй-яй-яй-яй, возьмем с собой.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Love Radio.

Только что на волнах Love Radio Паскали Тублон и Леони с работой Friendships. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: С продолжением музыкального часа на волнах Love Radio, Flying Disciples, The Road. И дорога — хорошая метафора, кстати, жизни. Хотя бы потому, что большую часть времени мы тоже не до конца понимаем, туда ли свернули. Иногда несемся вперед, иногда стоим, иногда навигатор говорит перестроить маршрут. И вот это, мне кажется, важно. Ошибочный поворот еще ведь не конец путешествия. Хотя, если уже третий раз проезжаешь один и тот же магазин, возможно, стоит признать, что он заблудился.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и если вы действительно кружите по городу, делайте это в компании Love Radio. В ближайшее время Шинса с работой Fire on the Dance Floor. Далее Сабрина Карпентер и Taste. Ну а закончатся эти 60 минут красиво работой Give It To Me от Нелли Фуртадо, Джастина Тимберлейка и Тимбаленда. Я же Дима Вебер, с вами прощаюсь. Но если вы думали, что я оставлю вас на произвол судьбы, нет. Завтра мы услышимся здесь в 12 на любимой волне. Пока.
2: Реклама. Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru/0+.
3: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.